0: Ruslana here! Hi everybody! I hope you like these tracks. If not, change the channel. I don't care. Hello, Liberty City! Let's get some wild energy moving here today on Vladivostok FM! Серега!
1: Йо! Физкульт, привет, Liberty City! Ха. Свободный город! Дже! Встречайте русского парня! Салют всем блатным костям, йо! We gonna own this motherfucking city! Дже! Все будет нашим!

0: We sing about the struggle. Здравствуйте, товарищи!
1: This is Hellbeat. Talk, bringing you top quality European culture. Калинка, малинка, малинка моя. Хап, хап, хап.
2: Кто бы ты ни был, не думай о себе слишком. Твоя свобода — кольцо стали, вбитое в детское горло пустышка. Осколенно треснутый на зубах.

0: Maldivas Stock FM. Real music, not ringtones. How do you listen to music on a speaker the size of a penny? Катастрофа!
1: Тукалохи!
0: Hello! This is Radio Vladivostok! It's freaking cold here. Ukraine is much warmer.
2: Для моих колес это верный темп. Самый первый тейк это самый верный тейк. Я так живу.
0: This is Ruslana and these are the wild energy.
2: Из-под колес искры, из-под колес искры. Ты живешь здесь, ты должен быть быстрым. Не стоим на месте, мы не стоим на месте.

Нет друзей и нет приятелей, нет врагов и нет предателей. Многим из нас уже жить не хочется, все мы

Здравствуйте, мои дорогие друзья! Привет всем с Камчатских гор! Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня нравится.

0: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Привет всем с Камчатских гор! Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня нравится.
1: Для восточных европейцев Liberty City.
2: Владивосток FM.
3: История из жизни.

0: для Восточной Европы.
1: Are you crazy?
0: Сейчас в Liberty City.
1: Владивосток!
2: I'm wild, wild, wild! I'm Ruslana, and these are Dikitani.

0: Чанга!
1: Йо! Физкульт, привет, Liberty City! Ха. Свободный город! Джа! Встречайте русского парня! Салют всем блатным костям, йо! We gonna own this motherfucking city! Джа! Все будет нашим!

0: Everybody, you are listening to Vladivostok FM, music from the East here in the West, which is why we call it Vladivostok. Stuff from so far East, it's virtually West. You see, the Earth is, I believe, round. Oh, I believe it's a joke.
1: Кто бы ты ни был, не думай о себе слишком. Твоя свобода — кольцо стали, вбитое в детское горло пустышка, оскомина треснутой на зубах.

Здравствуйте, мои дорогие друзья! Привет всем с Камчатских гор! Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня нравится.

0: чуть-чуть европейцев в Liberty City.
1: Владивосток FM.
2: Серега!
3: Йо! Физкульт, привет, Liberty City! Свободный город!
2: Руслана here! Hi, everybody! I hope you like these tracks. If not, change the channel. I don't care.
3: Все будет нашим!

Здравствуйте, мои дорогие друзья! Привет всем с Камчатских гор! Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня нравится.

0: take advantage of you. And the police spy on you.
1: Владивосток FM.
2: Ты ходишь в нижнем белье по квартире моей. Я понимаю, лето жарко, но меня пожалей.
3: Руслан, I'm bringing a little European charm to America. Hey, hey! Kind of like a modern-day Mayflower. Only today we don't burn witches. We encourage them to run for president.

0: quality music для Восточной Европы.
1: Are you crazy?
0: Сейчас в Liberty City.
2: Серега!
3: Йо! Физкульт, привет, Liberty City! Свободный город! Джа! Встречайте русского парня! Салют всем блатным костям, йо! We gonna own this motherfucking city! Че, все будет нашим!

Нет друзей и нет приятелей. Нет врагов и нет предателей. Многим

0: Direct from Cold Beach.
1: This is Radio Vladivostok with you, DJ Diva from the East, Ruslana.
2: Ты ни был, не думай о себе слишком. Твоя свобода — кольцо стали, вбитое в детское горло пустышка, оскомина треснутой на зубах.

0: My Drunk Uncle, the new cartoon coming to CCC, may not be suitable for minors.
1: One day we'll run this country. Self-destruct system activated.
2: В один прекрасный день. И эта страна будет наша.
3: Вы слушаете радио Владивосток FM.

0: Top quality music для Восточной Европы.
1: Are you crazy?
0: Сейчас в Liberty City.
2: Okay, here is good band. It's Split.

0: Мозга. Eastern Block.
1: Владивосток FM.
0: Okay, time for Leningrad.

Здравствуйте, мои дорогие друзья! Привет всем с Камчатских гор! Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня нравится.

0: Latvia's pop star having nervous breakdowns and going to rehab. It's good to have wild energy, but not the kind that requires you cook it in a spoon. Серега!
1: Йо! Физкульт, привет, Liberty City! Свободный город! Же! Встречайте русского парня! Салют всем блатным костям, йо! We gonna own this motherfucking city! Че! Все будет нашим!

0: История из жизни. Ужин с подружкой в пятницу вечером.
1: Дайна, Дайна, wanna be love. Руслана here on Владивосток FM. Real music, not ringtones. How do you listen to music on a speaker the size of a penny? Катастрофа!

0: This is Radio Vladivostok! It's freaking cold here. Ukraine is much warmer.
1: Йо! Физкульт, привет, Liberty City! Свободный город! Же! Встречайте русского парня! Салют всем блатным костям, йо! We're gonna own this motherfucking city! Че! Все будет нашим!

0: Liberty Music для Восточной Европы.
1: Are you crazy?
0: Сейчас в Liberty City.
1: Владивосток!
2: История из жизни.

0: И эта страна будет наша.
1: Вы слушаете радио Владивосток FM.
2: Now we hear some Kino Liberty City.

0: hospital TV show Medicate Me. This is horrible. Why do you want to watch people get surgery?
1: Ты ни был, не думай о себе слишком. Твоя свобода – кольцо стали, вбитое в детское горло пустышка.
0: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Привет всем с Камчатских гор! Берегите тушканчиков, они вымирают.

Нет друзей и нет приятелей, нет врагов и нет предателей. Многим из нас уже жить не хочется, все мы

0: Welcome to America! Hey, hey! Kind of like a modern-day Mayflower. Only today we don't burn witches. We encourage them to run for president!
1: Ты ни был, не думай о себе слишком. Твоя свобода — кольцо стали, вбитое в детское горло пустышка. Оскомина треснутый на зубах.